0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Ка-чинг. Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты, на улице плюс 21 градус, днем плюс 29.31, дождя не предвидится. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. В постановлении инстанции говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса. Это больше не считается нарушением. Действующую страховку можно показать инспектору на телефоне, передает ТАСС. Поводом для решения стало дело водителя из Свердловской области. Его оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка была действующей. Верховный суд полностью отменил этот штраф и постановил, что сам факт наличия полиса в общей базе важнее любой распечатки. В Самарской мэрии рассказали, где планируют запретить движение и парковку электросамокатов. Уже установлены знаки на улицах Фрунзе, Шостаковича, Красноармейской. Вскоре запрет введут на пешеходных зонах на набережной и на улице Ленинградской. Также запрет коснется парковок в скверах Устинова и 30-летия Победы, парке Щерса и других местах. Кроме того, для снижения скорости электросамокатов на улицах начнут устанавливать лежачих полицейских. «АвтоВАЗ» начал выпуск обновленной «Лады Нивы Legend». Конвейер заработал в Тольятти. Старт выпуска приурочили к 60-летию завода. В новой машине переделали больше 350 деталей. Самое главное изменение – абсолютно новый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач осталась 5-ступенчатой механической. Также у обновленной Нивы Legend улучшили тормоза, добавили водительскую подушку безопасности и единый ключ дверей и зажигания. Часть кузовных деталей теперь защищена от коррозии оцинкованной сталью. Цены и точные комплектации объявят ближе к началу продаж автомобиля. Сегодня в Самарской области установится по-настоящему знойная погода. Днем температура воздуха достигнет плюс 33 градусов, и это не предел ощущений. Из-за низкой влажности и яркого солнца жара будет чувствоваться особенно остро. К середине дня столбик термометра преодолеет отметку в плюс 30, а в пик жары приблизится к 34 градусам. Вечером температура немного снизится, но ощутимой прохлады ждать не стоит. Особое внимание стоит уделить уровню солнечной активности. Ультрафиолетовый индекс достигнет 8 баллов. Риск получить солнечный ожог в такие дни возрастает многократно. Врачи и спасатели рекомендуют избегать пребывания на открытом солнце в период с 11 до 15 часов, использовать солнцезащитные кремы, носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 21.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Отличного утра вам вместе с радио «Мегаполис», где всегда звучит хорошая музыка. В Самаре 7 часов 12 минут. Среда на календаре 22 июля. В вашей компании Дмитрий Рожков. На улице сейчас плюс 21 градус. Днем ожидается до 31. Осадков не прогнозируют. Что астрологи предсказали на сегодняшнюю среду, мы послушаем в ближайшие 5 минут. Сейчас на радио «Мегаполис» информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение, появляются уже первые заторы, в частности, на улице Победы от Металлистова до проспекта Кирова. Затруднение минут на 5. Такая же картина на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой и на улице Аврора от Марис Тереза до Аэродромной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 7:17 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». О новых научных данных, подтверждающих пользу кофе для нашего организма, узнаем у нас 103.6 FM. В предстоящие 5 минут сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 7.23, на улице плюс 22 градуса, на 103.6 FM. Мы послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более полумиллиона человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM.

0: 7.43 в Самаре на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. На календаре среда, 22 июля. Что именно в этот день в далеком 1795 году открылось в Москве, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 3 балла они загружены. По данным Яндекс.Карта, сильнее всего на 22-го Парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, а также на Урицкого от Красноармейской до Спортивной, на Утёвской от Хасановской до Уральской.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 24 градуса, днем до 31 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничат цены на независимых АЗС. Соответствующие меры поручил выработать и принять чиновникам совместно с прокуратурой губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, будет изучен опыт других регионов в части мер по снижению спекулятивного спроса на топливо. Ранее в Самарской области продлили введенный в июне лимит на розничную продажу топлива. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля, для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Напомню, ограничения на АЗС ввели на фоне топливного кризиса. На заправках выстраиваются очереди, а отдельные марки бензина периодически пропадают. Кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» опубликовали сведения о доходах. В список, который представил ЦИК, вошли 56 губернаторов и 220 депутатов Думы. После анализа данных «Коммерсант» пишет, что самым богатым единороссом оказался представляющий в Госдуме Самарскую область совладелец «Новотека» Леонид Симоновский. За 2025 год он заработал почти 6 миллиардов рублей. В 3,5 раза больше, чем он указывал в предвыборной декларации за 2020 год. Депутаты и чиновники последние 3 года вправе не публиковать сведения о доходах. На сегодняшний день единственную гарантированную возможность ознакомиться с их декларациями россиянам дают выборы в Госдуму. В Самарской области по итогам ЕГЭ средний балл по всем предметам вырос на 1,1 балла по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее существенный прирост зафиксирован по физике. Об этом сообщил региональный министр образования Виктор Акопьян. По его словам, экзаменационная кампания прошла в штатном режиме. В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали 12 664 выпускника. 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 – 200. И один выпускник из Сызрани достиг наивысшего результата – 300 баллов. Британские визы с июля стали полностью цифровыми и больше не вклеиваются в паспорта. Об этом сообщает сайт МИДа страны. Там заявили, что электронная виза обладает целым рядом преимуществ по сравнению с теми, которые впечатываются в загранпаспорт. Их нельзя утратить или испортить, их получение не требует личного визита в посольство или консульство после сдачи биометрии, а прохождение погранконтроля занимает меньше времени и упрощается в плане процедуры, передает ТАСС. Внедрение электронных виз началось с 2018-го. Форвард Артем Дзюба пока не принял решение, где продолжать карьеру. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил его представитель Леонид Гольдман. По его словам, интерес к футболисту со стороны клубов РПЛ есть, но пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны. Дедлайном принятия решения является 11 сентября – закрытие трансферного окна в России. 37-летний Дзюба играл за «Акрон» с 2024 года. В 52 матчах он забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач. Тольяттинский клуб Дзюба покинул по окончании прошлого сезона РПЛ. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня малооблачно будет в Самаре, осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8.10 Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Среда сегодня, 22 июля. На улице сейчас плюс 24 градуса. В каком удивительном месте доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе, выясним на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 53.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Раз снова посмотреть, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Затор минут на 10 на Мичурино от проспекта Масленникова до Осипенко. Затруднение в пределах 5 минут на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурино. На Коммунистической, от Дачной до Владимирской, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подсъезда.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 23 минуты. На улице плюс 24 градуса. На 103.6 FM. Послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
4: Реклама.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре половина девятого, на улице плюс 25, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз на сегодняшнюю среду, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области попробуют ограничить цены на независимых АЗС. Соответствующие меры поручил выработать и принять чиновникам совместно с прокуратурой самарский губернатор Вячеслав Федорищев. В Самарской области от укусов клещей пострадали почти 3500 человек. Из них треть – дети, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Боррелиоз выявили у каждого десятого исследованного клеща. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Сегодня в Самарской области установится по-настоящему знойная погода. Днем температура воздуха достигнет плюс 33 градусов. И это не предел ощущений. Из-за низкой влажности и яркого солнца жара будет чувствоваться особенно остро. Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться соцсетями с 1 сентября, сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Оппозиция назвала меру цифровой слежкой. Она ссылается на опыт Австралии, где аналогичный запрет дети легко обходят.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, Самаре 8.43, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю отличного утра. На календаре среда, 22 июля. О довольно молодом и очень милом празднике, который отмечается сегодня, Катя Григорьева расскажет нам минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте, по данным Яндекс.Карт, движение загружено на 3 балла. Самое крупное скопление транспорта на Мичурина от проспекта Масленникова до Сипенко, на Урицкого от Красноармейской до Спортивной, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го просъезда.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8.48 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 26 градусов, днем до 31, без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Документ признает цифровые валюты имуществом и создает правовую основу для их законного оборота. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Россияне получат возможность инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Приобретать цифровую валюту смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального тестирования. Для неквалифицированных участников установлен лимит на покупку наиболее ликвидных криптовалют до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника, передает агентство РИА. В Красноармейском районе Самарской области на торги выставлена территория, на которой планировалось построить коттеджный поселок Белозерки. Участок занимает 340 гектаров. Проект по возведению 25 тысяч квадратных метров жилья на 8 тысяч человек со всей инфраструктурой компания «Агроинвест» анонсировала в 2014-м. Завершить работы хотели к 2017 году. Однако коттеджный поселок не был построен, а «Агроинвест» обанкротился. В рамках банкротства участок и проектная документация для строительства были оценены в 269 миллионов рублей. Однако на торги, которые объявлялись в начале лета, заявок не поступило. Теперь аукцион идет на понижение. К ноябрю цена может снизиться вдвое, до 134 миллионов рублей. В Тольяттинском микрорайоне Федоровка начали строить образовательный центр. В его состав войдут школа на 200 учащихся и детский сад на 119 воспитанников. Подрядная организация уже завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируется в следующем году. Жители Самарской области мечтают о средней зарплате в 205 тысяч рублей. Женщины хотят получать около 170 тысяч, мужчины примерно 198 тысяч рублей. Следует из результатов опроса, который провел сервис «Авито Работа». Каждый четвертый респондент хочет зарабатывать более 300 тысяч рублей. 16% от 100 до 150 тысяч. Около 7% опрошенных вполне устраивал бы доход до 70 тысяч рублей. Если доход увеличился бы на 30%, самые популярные расходы – создание финансовой подушки, путешествия и выплаты долгов. Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В опросе приняли участие журналисты из 120 стран. Месси набрал 1179 очков. Француз Килиан Мбаппе – 717. На третьем месте англичанин Джуд Беллингем. У него 470 баллов. После поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил об уходе из национальной команды. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек. Евро 89 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:10 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро среды на календаре 22 июля. Плюс 26 сейчас на улице. На радио Мегаполис начинается «Невероятный вопрос». Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. 56% из нас стараются это как-то замедлить. Повторю, 56% из нас стараются это как-то замедлить. О чем речь? 25-07-021 — это номер для ваших вариантов. Звоните, удачи, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что с загруженностью самарских дорог. На 4 балла оценивается она к этой минуте по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го просъезда, на Алматинской, Черемшанской до Старозагора, на Соколово от Лесной до Новосадовой, а также на Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: 9.16. Самария, радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос. 56% из нас стараются это как-то замедлить. О чем может идти речь? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Давайте послушаем их. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе. Отпуск.
0: Отпуск. Стараются как-то замедлить. Отличный вариант. Но речь о другом у нас. Спасибо. Доброе утро, Евгений. Приветствую. Давно не звонили. Пожалуйста, ваша версия.
2: Добрым утром. Мне тоже очень приятно вас слышать. Ну, у меня такой ответ, наверное, один. Это старость.
0: Старость. Как-то стараетесь замедлить ее наступление?
2: Как крем, бег, плавание, холодный душ. Ну, вот как-то вот так вот, наверное.
0: Замечательная рекомендация. 56% из нас, согласно данным ВЦИОМ, стараются замедлить наступление старости. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Но надо сказать, что мужчины и женщины замедляют старость по-разному. Вы вот сказали о физических упражнениях и о косметике. У мужчин это чаще ЗОЖ, именно медицинская профилактика, а женщины чаще выбирают косметологию и лекарственные препараты. Евгений, молодец, блестяще разгадали очень быстро невероятный вопрос сегодняшний и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо большое. Я Евгений Витушкин, с улицы 6-я Просека. Угадал сегодня невероятный вопрос. Всему городу привет, хорошего настроения и всех удачных моментов.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:23 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. За окном сейчас плюс 26 градусов. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более полумиллиона человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 9.33. Уже разгадан к этому времени сегодняшний невероятный вопрос. 56% из нас стараются это как-то замедлить. О чем речь? Я спрашивал правильный ответ. «Наступление старости», — сказал нам Евгений из шестой просеки и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни после 9 задаю я невероятный вопрос очередной. Завтра прозвучит. Может быть, вам повезет. Найдете правильный ответ и тоже получите приз. Удачи! Через минуту поговорим о погоде на сегодняшнюю среду. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума продлила гаражную амнистию до 2031 года. Изначально срок истек 1 сентября. Изначально срок истекал 1 сентября текущего года. Упрощенный порядок распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Поправки уточняют, что речь идет об объектах, возведенных гражданами для собственных нужд. В Красноярском районе Самарской области на торги выставлена территория, на которой планировалось построить коттеджный поселок Белозерки. Участок занимает 340 гектаров. Аукцион идет на понижение. К 5 октября цена может снизиться вдвое до 134 миллионов рублей. 10 школ Самарской области, выпускники которых показали лучшие результаты на ЕГЭ, поощрят. Такое поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, он поставил задачу отметить учителей, по чьим предметам выпускники достигли высоких результатов. Также губернатор попросил сформировать реестр выдающихся выпускников этих школ, чтобы заниматься их карьерным сопровождением. Жители Самарской области мечтают о средней зарплате в 205 тысяч рублей. Следует из результата опроса аналитиков сервиса «Авито Работа». Женщины хотят получать около 170 тысяч, мужчины примерно 198 тысяч рублей.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня малооблачно, будет осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до 31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис, Самаре 9.43. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Отличного вам утра среды на календаре 22 июля. Что за уникальное место появилось именно в этот день, в 1795 году в Москве? Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
0: Какая обстановка на самарских дорогах? Сейчас посмотрим по данным Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. Самые серьезные на Южном мосту, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе, на Скалово от Лесной до Новосадовой, на Московском шоссе от Потапова до Авроры и на Олимпийское от переезда до Ракитовского шоссе.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим. Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 9 часов 48 минут. Сейчас мы встречаем на Радио Мегаполис Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
2: Радио «Мегаполис».

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 28, днем до 31, без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. До 45 расширен перечень статей административного кодекса, за которые иностранцам будет грозить выдворение из России. Ранее для этого было 22 повода. Например, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям, а также за нарушение прав и свобод человека, за неповиновение военнослужащим на границе. Также в России запретили жить мигрантам с судимостью. Им будет отказано в получении гражданства, передает ТАСС. Ситуация с топливом на рынке России частично стабилизируется. Однако в некоторых регионах обстановка остается сложной, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в результате принятых властями мер, в частности введения запрета экспорта, увеличения импорта и переноса сроков ремонтов НПЗ, во многих регионах снимаются ограничения на отпуск бензина на АЗС. Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. Проблемы возникли после атак дронов на российские НПЗ. В Самарской области попробуют ограничить цены на независимых АЗС. Соответствующие меры поручил выработать и принять чиновникам совместно с прокуратурой губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, будет изучен опыт других регионов в части мер по снижению спекулятивного спроса на топливо. Ранее в Самарской области продлили введенный в июне лимит на розничную продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. В Самарской области каждый третий укушенный клещами – это ребенок. Всего с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 3500 пострадавших, сообщили в Самарском Роспотребнадзоре. Боррелиоз выявили у каждого десятого исследованного клеща. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Сегодня в Самарской области установится по-настоящему знойная погода. К полудню температура поднимется до плюс 30, а после обеда местами столбики термометров достигнут плюс 33. Это не предел ощущений. Из-за низкой влажности и яркого солнца жара будет чувствоваться особенно остро. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. Из-за высокой ультрафиолетовой активности в эти дни есть риск получить солнечный ожог, поэтому следует использовать солнцезащитные кремы. В Самарской области выпускник Сызранской школы «Кристалл» Илья Макаров стал единственным в регионе учеником, набравшим 300 баллов на ЕГЭ. Всего по итогам экзаменационной кампании 244 выпускника получили 100 баллов, а 18 – 200. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать обновляемый реестр талантливых выпускников, чтобы адресно их поддерживать и обеспечивать им возможности для карьерного роста в регионе. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня малооблачно будет в Самаре, осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 10.11 на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Реклама.
4: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Представление не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра среды на календаре 22 июля. В Самаре 10 часов 22 минуты. За окном сейчас уже плюс 28, обещаю днем до 31 градуса. Осадков не предвидится. На 103.6 FM мы послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко

0: квартирой заняться. Поехали за обоями.
1: Куда поедем?
0: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
1: Отлично, я за.
2: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина 11, плюс 29 за окном, о погоде подробнее через минут с небольшим, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов до 10% от стоимости. Размер определит перевозчик. Цель – снизить искусственный дефицит. Сейчас комиссия минимальна, пассажиры покупают билеты впрок. В прошлом году было возвращено более 25 миллионов железнодорожных билетов, из которых лишь около 6 миллионов выкупили повторно, напоминает «Российская газета». В Тольятти выставили на продажу волжскую фабрику упаковки. Владелец планирует выручить за действующий бизнес 140 миллионов рублей. Компания занимается производством мягких контейнеров для сыпучих грузов с 2007 года. В активы входят земельные участки, производственные здания и оборудование. В Самарской области выпускник Сызранской школы «Кристалл» Илья Макаров стал единственным в регионе учеником, набравшим 300 баллов на ЕГЭ. Всего по итогам экзаменационной кампании 244 выпускника получили 100 баллов, а 18 – 200. Россиян будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги. Соответствующий закон принят Госдумой. С 1 октября 2027 банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Заемщик сможет оперативно отказаться от получения денег.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».
2: Вокальный, инструментальный,

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-373-20-10.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой, учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты. На неделю.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 29 градусов, днем до 31, без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Российские сотовые операторы начали повышать тарифы. По данным газеты «Известия», Мегафон с 26 июля увеличит стоимость некоторых пакетов на 14%. Билайн уже поднял цены на 12%. Отмечается, что антимонопольная служба уже начала проверять, насколько обосновано повышение цен. Эксперты объясняют рост тарифов необходимостью операторов покупать новое оборудование и модернизировать сети связи. Региональные власти раскритиковали Самарский экономический университет за отсутствие бюджетного набора. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что ВУЗ стал полностью коммерческим проектом. В СГЭУ отсутствуют бесплатные места на программах бакалавриата и специалитета. Это отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом и способствует монополизации элиты по имущественному признаку. Губернатор потребовал вернуть в СГЭУ бюджетный набор, а также назначить ректора, так как в университете уже давно нет постоянного руководителя. В Самарской области по итогам ЕГЭ средний балл по всем предметам вырос на 1,1 балла по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее существенный прирост зафиксирован по физике. Об этом сообщил региональный министр образования Виктор Копьян. По его словам, экзаменационная кампания прошла в штатном режиме. В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали 12 664 выпускника. 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 – 200 баллов. А выпускник Сызранской гимназии «Кристалл» Илья Макаров стал единственным в регионе учеником, набравшим 300 баллов на ЕГЭ. В Тольяттинском микрорайоне Федоровка начали строить образовательный центр. В его состав войдут школы на 200 учащихся и детский сад на 119 воспитанников. Подрядная организация уже завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируют в следующем году. В Британии во время чемпионата мира изъяли поддельную футбольную форму на 21 миллион евро. В ходе операции «Блоксвич», направленной на борьбу с распространением пали, полиция провела серию рейдов, в том числе на складе в Бирмингеме, где нашли более 1500 футболок с фамилиями Мбаппе и Холланда. Всего было изъято более 220 тысяч единиц поддельной экипировки, сообщает BBC. Ранее пожарно-спасательная служба сравнила воспламеняемость поддельных и оригинальных футболок. Испытания показали, что контрафактная продукция воспламеняется и плавится значительно легче. Одной из причин спроса на подделки BBC называет высокую стоимость официальной формы. Цены на некоторые комплекты начинаются от 99 евро, тогда как контрафактные футболки продаются в интернете за 14 евро. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника «МЛЦ». Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: sir.
1: FM. Радио Мегаполис.

0: Холли Молли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю удачного продолжения дня. Среда, сегодня 22 июля. Из музыки впереди у нас парочка хитов. Группа «Мечтать» уже на подходе. Буквально через минуту на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегафон».

0: Чамба-вамба на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре 11.33 в продолжение часа на 103.6 FM. Снова музыка без перерывов на протяжении 10 минут. Услышим скоро уже суперхит от Леони Калма Скотта «Stay». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Региональные власти раскритиковали Самарский экономический университет за отсутствие бюджетного набора. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что вуз стал полностью коммерческим проектом. Глава региона потребовал вернуть бюджетный набор, а также назначить ректора. До 45 расширен перечень статей административного кодекса, за которые иностранцам будет грозить выдворение из России. Ранее для этого было 22 повода. Среди прочего, в России запретили жить мигрантам с судимостью. Им будет отказано в получении гражданства, передает ТАСС. ЛДПР просит власти заморозить утильсбор на автомобили до 2030 года. Партия считает, что автомобилисты перегружены платежами, а сам утилизационный сбор негативно влияет на цены, в том числе на автомобили эконом-сегмента, доступные населению. Только с начала этого года ставки вновь выросли на 10-20%, а стоимость отдельных моделей увеличилась сразу на 1,5 миллиона. 6 самарских пляжей признаны непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора, вода на них не соответствует микробиологическим стандартам. Это пляжи на первой и второй очередях Самарской набережной, в Загородном парке, Отрадном, Сызрани и Утевке. Полный список проверенных пляжей есть на сайте Роспотребнадзора.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. Самаре в течение дня малооблачно будет, осадков не предвидится, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до 31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Backstreet Boys на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через минуту зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим балладу Hozier, Take Me to Church, еще раньше группа Aerosmith, Crying и Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 29. Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Россиянам, случайно купившим автомобиль, который числится в международном розыске по линии Интерпола, предложили разрешить его регистрацию в МВД. Соответствующий законопроект подготовило правительство России. Он призван защитить добросовестных покупателей от процессуальных проволочек. В Самаре основные работы по ремонту трамвайных путей будут завершены до конца лета, заявил мэр Иван Носков. С начала года обновлено уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках. Сейчас работы ведутся на Красноармейской в границах перекрестков с улицами Огибалова и Спортивной. Общая протяженность пути 450 метров. К монтажу рельсов рабочие приступят до конца недели. Перед этим ложат материал из пористой резины, он необходим для шума и виброизоляции. В дальнейшем это обеспечит трамваям плавный и бесшумный ход. Напомню, в ходе капремонта от улицы Нововокзальной до улицы Гастелло перекладывают около 5 километров трамвайных путей. В ближайшее время стартует ремонт участка трамвайных путей на пересечении улицы Пензенской с Владимирской. Со стороны самарских предприятий наблюдается высокий спрос на квалифицированных выпускников профессиональных училищ и техникумов, сообщил в РИО главы регионального Минпромторга Денис Гурков. Наиболее востребованы инженерно-технические специалисты. Среди них токари, фрезеровщики, слесари, операторы станков с ЧПУ, инженеры-технологи и конструкторы. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложение по развитию федерального проекта «Профессионалитет», в том числе синхронизировать контрольные цифры приема в училище и техникумы с потребностями приоритетных отраслей, а также создать при региональном правительстве Центр развития среднего профобразования. В Самаре студентка одного из военных вузов стала жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили девушке и убедили, что для успешной сдачи сессии нужно подтвердить отсутствие махинаций с зарубежными счетами и оформить декларацию. Под давлением и под видом срочной процедуры студентка выполнила указания аферистов и лишилась 65 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы среди единороссов оказался представляющий Самарскую область Леонид Симоновский. Это следует из информации, опубликованной Центрсбиркомом. За 2025-й участник российского списка Forbes и совладелец Новатека задекларировал доход в 6 миллиардов рублей. Это в 3,5 раза больше, чем он указывал в предвыборной декларации за 2020 год. В Госдуму Симоновский идет уже в 6-й раз. Первый раз избрался в 2003-м. Депутаты и чиновники последние 3 года вправе не публиковать сведения о доходах. На сегодня единственную гарантированную возможность ознакомиться с их декларациями россиянам дают выборы в Госдуму. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 23 июля в четверг в Самаре переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 21 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 29 градусов.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Джо Кокер на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам дня желаю. Сегодня среда, 22 июля. Десятку интересных фактов о розах представит нашему вниманию Анна Романова. Минут через пять примерно. А еще раньше на 103.6 FM дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабелия. «Синьорита».
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно!

0: Самара. Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Шон Мендес и Камила Кабелья на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В ближайшие 5 минут на 103.6 FM услышим мы новую песню Милен Фармер «Се текеля тур», перед этим «Виагра», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Эниан, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка. В Самаре 12 часов 33 минуты, в продолжение часа на 103.6 FM Surf Mesa. I love you, baby. А сейчас на радио «Мегаполис» новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом и создает правовую основу для их законного оборота. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Россияне получат возможность инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Самым богатым кандидатом в депутаты среди единороссов оказался представляющий в Госдуме Самарской области Леонид Симановский. Это следует из информации, опубликованной Центросберкомом. За 2025 год участник российского списка Forbes и совладелец Новатека задекларировал доход в 6 миллиардов рублей. Российские сотовые операторы начали повышать тарифы. По данным газеты «Известия», Мегафон с 26 июля увеличит стоимость некоторых пакетов на 14%. Билайн уже поднял цены на 12%. Отмечается, что антимонопольная служба уже проверяет, насколько обосновано повышение цен. С приходом жары вода в Волге снова начала прогреваться, но пока медленно. Температура в Куйбышевском водохранилище у Тольятти превысила 23 градуса. На Саратовском водохранилище у берегов Самары и Сызрани составляет 22,5 градуса. В ближайшие дни жара в регионе усилится, поэтому вода продолжит прогреваться.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 23 июля, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 21 градуса. Завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 30 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Бомба-технология на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка из золотой коллекции радио Мегаполис. Тройка лучших песен разных десятилетий. Мы услышим Робби Уильямса, Фил, Everything I do it for you, Брайан Адамса и Мадонну.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Робби Уильямс в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. Среди них «Рэймон» «Tonight». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: «Радио Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Мошенники начали обманывать россиян на автозаправках. Как рассказали в Госдуме, аферисты создают поддельные приложения, которые якобы показывают цены на бензин и очереди на АЗС. После установки они получают доступ к телефону и банковским данным пользователя. Депутаты добавили, что жертвами такой схемы уже стали два жителя Кузбасса, которые потеряли около 80 тысяч. Специалисты советуют скачивать приложение только из проверенных источников. Если деньги уже списали, нужно сразу заблокировать банковскую карту, сменить пароли и обратиться в полицию. Жители Самарской области мечтают о средней зарплате в 205 тысяч рублей. Женщины хотят получать около 170 тысяч, мужчины примерно 198 тысяч рублей. Следует из результатов опроса, который провел сервис «Авито.Работа». Каждый четвертый респондент хочет зарабатывать более 300 тысяч рублей. 16% – от 100 до 150 тысяч. Около 7% опрошенных вполне устраивал бы доход до 70 тысяч рублей. Если доход увеличился бы на 30%, самые популярные расходы – создание финансовой подушки, путешествия и выплаты долгов. В Самарской области по итогам ЕГЭ средний балл по всем предметам вырос на 1,1 балла по сравнению с прошлым годом. Однако наиболее существенный прирост зафиксирован по физике. Об этом сообщил региональный министр образования Виктор Акопьян. По его словам, экзаменационная кампания прошла в штатном режиме. В этом году ЕГЭ в Самарской области сдавали 12 664 выпускника. 244 человека получили на ЕГЭ 100 баллов, 18 – 200. И один выпускник из Сызрани достиг наивысшего результата – 300 баллов. Сегодня в Самарской области установится по-настоящему знойная погода. После обеда местами столбики термометров достигнут плюс 33. Это не предел ощущений. Из-за низкой влажности и яркого солнца жара будет чувствоваться особенно остро. Медики рекомендуют избегать солнца с 11 до 3 часов дня, носить головные уборы, пить больше воды. Из-за высокой ультрафиолетовой активности в эти дни есть риск получить солнечный ожог, поэтому следует использовать солнцезащитные кремы. Форвард Артем Дзюба пока не принял решение, где продолжать карьеру. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил его представитель Леонид Гольдман. По его словам, интерес к футболисту со стороны клубов РПЛ есть, но пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны. Дедлайном принятия решения является 11 сентября – закрытие трансферного окна в России. 37-летний Дзюба играл за «Акрон» с 2024 года. В 52 матчах он забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач. Тольяттинский клуб Дзюба покинул по окончании прошлого сезона РПЛ. Доллар на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей и 76. Копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В четверг, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый, до плюс 21 градуса ночью, завтра днем – плюс 29-31. Сейчас в Самаре – плюс 31.
3: Реклама.
4: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Октябрь.ру. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. 23 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 23 июля в четверг в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 21 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
1: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Obsession.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. 23 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В четверг, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 21 градуса ночью, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ру.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. 23 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 23 июля в четверг в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 21 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Медведь».

0: облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21, завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В четверг, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 21 градуса ночью, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. 23 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 23 июля в четверг в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. До плюс 21 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговор на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле являются шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. 23 июля в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21. Завтра днем в Самаре плюс 29, плюс 31.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
4: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 16 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 29 до 34 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер южный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 19 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 32 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Here's mine. I found out

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер южный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 19 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 32 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без осадков. Ветер южный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 19 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 32 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: 63.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: очень сложно.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.